0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душила. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
4: Наше радио.
5: Наше радио.
4: Знай наших.